саду. Что тебе, голубка, дай мне, что тебе, голубка, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне. Много голубок лучше мне, много голубок лучше мне, лучше мне, лучше мне, лучше мне, лучше мне. Гуляла нютка по саду, гуляла нютка по саду, по саду, по саду, по саду, по саду.

деду, что тебе, Ванюшка, дай мне, что тебе, Ванюшка, дай мне, дай мне, дай мне, лучше девки ёсь за мене, лучше девки ёсь за мене, ёсь за мене, ёсь за мене, ёсь за мене, ёсь за мене. Сколько по саду я не гулял, сколько по саду я не гулял, я не гулял, я не гулял, я не гулял, я не гулял. Лучше тебе девок не видал, лучше тебе девок не видал, не видал, не видал, не видал, не видал.

0: розовую, и заветренный салат мимозу уберут с праздничного стола. И некому сказать, я тебя лав, поэтому ребята суют в рот лампы Ильича. И Руслан Хусейн перламутровый папулу кладет в тарелку борща. И я пытаюсь из пупка грязюку повычищать и лететь в облака, и падать в преисподнюю, и там из пасти сатаны лакать. Менструальный коктейль с изюмом, свек минус, свек кирюха, свек аксессуары украшают писюн. В обнимку с эмакидом прогуливаемся пешим. Волоски зады — это баребуховые вешалки. И в боржоме водомерки и клещи плещутся. Гопухи на отвратных наколках помешаны, а ваш покорный слуга ложкой расписанный под хохлому мульку помешивает.
1: Убыло ли теперь в полку Эма? В министерстве образования не сообщают. Говорят, их дело предупредить елисничную, а статистику здесь не ведут.
2: В черно-розовом мире у тебя на руках дыры. Провел жизнь в квартире, сука, ты такой жирный. Все мыслишки уплыли, влажные трусишки намылил. Мы отправляемся в путешествие, выключай порнофильм. Закрой глаза, иди туда, где кончается радуга. В твоем раю продаются билеты в ад. Теперь ты можешь, наконец, радоваться. В розовом мире ты совсем не мудак. Твой папа ушел за сигаретами, когда тебе было 7. Теперь он вернулся, можешь сходить с ним на карусель. Он учит тебя бриться, проведет с тобой целый день. Путешествие кончилось, ты настоящий Жюль Верн, бегущий по ржавому лезвию. В черно-розовом мире женщин.
1: Эмма прославились как любители ярких эмоций, чаще всего слез и тоски.
3: Веду себя как персонаж советских мультиков, сторонним ветку под колено пылью лунными, чисто ради глумы и выделения слюны, железы, апофеоза. А после мы танцевали на могилу.

0: Но мир стал черно-розовым, вскрываю горло кукурузочкой. Мне из розеток кто-то шепчет по ночам голосом нечеловеческим и говорит, записывай, все состоит из неоригинальности запинок. Да, я поглажу тебя по спинке заточенными граблями, и не кричи, рот заклеен пластырем. Миролюбивые жизни утверждающие абстракции.
1: А как же, блять, иначе?
2: В ее сумочке черный лак для ногтей, розовые тени для век и пара новых значков. А в голове депрессивные мысли.

Это место для перекура. Там постоянно сменяют друг друга обитатели этой норы, присаживаясь подымить. Наша приунывшая делегация направляется по темному коридору в сторону цеха. Даже Айрат, несмотря на то, что добавил в раздевалке, невесело оглядывается. В цеху стоит грохот. Пока непонятные переплетения труб и вентилей, цистерны, бочки, шланги. Между всей этой грудой гудящего железа проходит узенькая дорожка с разбитой плиткой. По ней суетливо носятся несколько парней нашего возраста в замызганных телогрейках, везя за собой на тележках синие большие пластиковые бочки. Снуют туда-сюда, еще незнакомые нам. Несколько железных лестниц ведут на второй этаж цеха, где кто-то крутит вентили и что-то кричит стоящим внизу. Мы делаем спешный круг в этом хаосе шума и резко бьющего в нос тяжелого запаха растворителей и аммиака. Никто не обращает на нас внимания. Лишь провожает безразличным взглядом аппаратчик Ильнур, держа в руках шланг, из которого в стоящую на электронных весах пластиковую бочку заполняется жидкость, клубясь паром из горловины. Ленар и Леха переглядываются обреченно. Айрат тоже приуныл. К нам подбегает вездесущий жук и говорит, что нас зовет к себе в кабинет начальник цеха. Идем за бодро шагающим уже в новой обстановке жуком по темному коридору обратно. Поворот направо, кабинет начальника. «Слушайте внимательно, что скажет. Ладно, не прикалывайтесь там. Киям Рашидович строгий мужик», — шепчет жук, похлопывая Ленара по плечу. «Сейчас, подождите тут пока». Оглядывает нас и, приоткрыв дверь, заглядывает в кабинет. «Подождите, по телефону говорит», — шепчет жук. Леха трет пальцы между собой в резиновой кислотной перчатке черного цвета, который нам выдали. Перчатка скрипит свежей резиной. «Проходите, ребята», — доносится голос из кабинета. Заходим в скромно обставленный старой мебелью, пара столов, шифонер, железный, по-видимому, сваренный на этом же заводе сейф. Маленький кабинет начальника цеха. На нас внимательно смотрит, сидя за столом у окна, небольшого роста старичок в старом, тоже советских времен, пиджаке. Почему-то первое, что приковывает взор, многочисленные черные точки разного калибра, заселяющие поверхность лица между бороздами морщин. Толкаемся между столов, пытаясь все вместиться. Жук встает сбоку от начальника. «Садитесь, ребята». Старик кивает на единственный стул возле его стола. «Садись, Кость». Айрату, видимо, неудобно быть единственным сидящим, а может, просто уже тепленький, не хочет перегаром дышать в первый же день на начальство. Жук тут же спешит отказаться. «Садитесь, садитесь». «Я тоже не хочу садиться». Подталкиваю Леху. Он присаживается, сложив на коленях грязных пыльных штанов резиновые рукавицы и свою дурацкую шапку. Остальные переминаются, сжимая в руках шапки и рукавицы, напоминая крестьян, зашедших к помещику. «Здравствуйте, ребята». Старик начинает речь, попеременно поглядывая на каждого настороженным, строгим взглядом, из-под густых бровей. «Вас сегодня перевели к нам, в цех 190, так ведь? Мы тут производим ингибиторы солеотложений и коррозии металлов для нефтепромысловой химии, так ведь? Сразу скажу, производство у нас, ребята, опасное, взрывоопасное. Мы используем тут легковоспламеняющиеся компоненты категории опасности 1А, используем метанол». Старик произнес слово «метанол» с большим ударением на «о», качнув голову назад. Так, словно сам удивился, что они используют метанол. «Метанол, ребята, страшный яд, вы, наверное, знаете. 30 миллиграмм – это смертельная доза является. Кроме того, много других взрывоопасных веществ, поэтому надо быть крайне осторожными. Константин Иванович вам потом все объяснит». Жук поспешно закивал. «У нас делают ингибиторы 5312Т, 5314, 5312С». Работают реактора 8.1 и 8.2, 6.1, 6.2, 4-й реактор. Кроме того, мы делаем еще 60-30 емкости 19. Он перечислял множество названий, веществ, цифр, монотонным скучным голосом. Данные эти ничего не говорили, судя по всему, не только мне. Через каждые три слова вставлял «так ведь», словно подытоживая и узаконивая вышесказанное. Почему-то меня сразу бросило в тоску. Аж заныло от ощущения невыразимой скучной тягомотины, в которую нас втягивал с каждым предложением этот старик. Я посмотрел на остальных. Этот экскурс явно никого не воодушевил. Почему он не выдавит эти черные точки? Единственная мыслишка кружится в опустевшей от всей этой информации голове, когда я тайком наблюдаю за шевелениями его лица. Смотрю со скуки на жука, ловлю его взгляд. Он еле заметно кивает мне, и дежурная улыбка не покидает его лица. Мне кажется, жук нас всех любит.

Сикельзявка. Айрат. Наверное, вам знакомо это чувство тягучей, тяжелой патоки, когда хочется обладать каким-то человеком, когда хочется и не можется. Наверное, такое же чувство испытывает не самый сильный олень в стае, когда вожаку достаются почти все самки, а ты вроде и не последний парень на селе, а зверев рога точишь о деревья. Одно слово – олень. Что парня, мужчину, привлекает женщине? Я вот в первую очередь ведусь на лицо. Лицо плюс поведение – вот моя формула пропадания. Телосложение вообще не важно. Серьезно, я такой человек. Я могу влюбиться и в толстуху, и в дистрофичку. Наверное, пока прецедентов не было. Но хочется верить, что на меня влияет не только то, каким образом кожа натянута на череп и остальной скелет. Скорее всего, я клюю на женственность. Просто толстухи и дистрофички, к своему несчастью, не верят в свою женственность. Просыпаюсь с чувством влюбленности в кого-то. Во сне я с кем-то был почти счастлив. Это воспоминание тает, как сладкая вата во рту. И вот я уже не помню, в кого был влюблен несколько мгновений назад. 7:13. Через 40 минут надо быть на заводе. Бля. Наверное, уже через 38. Кряхтя поднимаюсь с кровати, белье, которое еще неделю назад надо было поменять. Легкое недомогание, две смски от Наиля. На обед ничего не собрано. Ставлю чайник. Я скорее опоздаю, чем спокойно не выпью кофе. Мечтаю о том, как рабочий день закончится, и я рухну в 5 спать и буду спать до утра. Хватит бухать. В голове кружится фраза какого-то музыкального исполнителя. Люди такие хуевые. Повторяю ее 10 раз и становится тошно. Кофе. Ёбаный атрибут российского ёбаного утра. Попробуй днем не выпить кофе, да легко. А утром? Утром обязательно. Иначе как представить этот день? Со вчерашнего осталось полпузыря армянского и 1,5 бутылки пива. Полбутылки смело выливаю, остальное в сумку на работу. Отойти надо. В торопях выхожу на мороз. По ощущениям -15, но нифига не бодрит. Стараюсь перейти на полубег. Чувствую, как кофе с бутербродом поднимается обратно к горлу. Сука. Останавливаюсь около остановки и складываюсь пополам. Блюю на снежок. Блюя, думаю о том, что сейчас часть блевотины забьется в нос. Так и выходит. Как бы научиться избегать этой оказии? Руки трясутся. Жвачки нет. Как дурак, хватаю снег с земли и отправляю в рот. На работе первым делом наливаю чай. Вроде никто не сделал замечаний по поводу опоздания. Да и опоздал-то 10 минут. Жук только неодобрительно глянул. Да он тут сам без году неделя, пусть и молчит. Ё-моё, что за херня? Кто перчатки-то умыкнул? Прямо из шкафчика. Замок не тронут. Петли двери на месте, а перчаток нет. Точно помню, что тут оставлял. Как так можно? Люди такие хуёвые. Нас всех делят на 4 команды ходить в смены. На днях введут рабочий график. С 7 до 7. Вроде так неплохо работать. Часть людей тут уже так и работает. Куча свободного времени, но минус в том, что мы с Наилем попадаем в разные команды. У нас за мастера будет Леха. С ним я и Равиль. Равиль – редкий тип человека. На войне такие героями становятся. Такой настоящий советский мужик. Честный, храбрый, умеющий и работать, и отдыхать. И с чувством юмора. Он тоже в шоке от того, что попал в 190-й из клея. Хорошо, что он с нами. Так, кто у меня перчатки взял? Не поворачиваясь и не переставая рыться в шкафу, задаю вопрос позади сидящим. Ноль внимания. Оборачиваюсь. Охренеть, как вы замок-то открыли? Лыбится. И не поймешь, кто. Ну ничего. Объясню жуку. Новый даст, поймет. Кто вернет мои перчатки? 50 грамм коньяка. А кто не брал? Все наперебой загалдели. Тому 30. Для начала сойдет. Смотрю, тянутся с рюмками, которые у всех стоят на самых удобных местах на полочках. Пью сам, и становится вроде чуток полегче. Жить можно, по крайней мере. До пятницы продержусь, а потом возьму таки в месячный перерыв. Хватит уже на самом деле. Наиль что-то хмурый сегодня. Курит прищурясь, на меня глядит. Сегодня с нами мастером Лейля. После того поцелуя она что-то пыталась мне втереть про встречи и какую-то ее операцию, но я был уже хорошенький и ничего не помню. Теперь она в обиде на меня. Даже стуканул жуку на то, что я выпивал на смене. Как будто бы он сам этого не заметил. Да и хрен с ней успокоиться. Новый год на носу. Глядишь, еще раз соблазнится на корпоративе. Наливаю себе повторно, отдаю бутылку слесарю Айдару, которого студенты удачно прозвали банщик, и достаю пивасика. С этим сокровищем я уже не поделюсь. Наилю только дал 2 глоточка сделать, которые переросли в полбутылки.

0: И тут я окончательно опьянился. Зашла Лена с сигаретой. Мигая птичьими глазами, поздоровалась, села на скамейку. Волчок спрашивает у Ленара. «Знаешь, что такое секель?»
1: «Секель?»
0: Все заржали, кроме студентов. «Лен, покажи ему!» Снова хохот. «Пусть жена твоя показывает!» С ненавистью выдавила некрасивая бедная женщина. «Ох, как жестко! А секельзявка знаешь, что такое?» Зашел жук, и мы не узнали, что такое секельзявка. Всех срочно выгнали работать. Как же в цеху воняет. Сравнить запах не с чем. Он и тяжелый, и сладковатый, и тошнотворный. Мужики работают шустро, чтобы быстрее сделать загрузку и пойти в раздевалку. Но от этой скорости они постоянно проливают моноэтаноламин. Просыпают белые кислоты, переливают бочки, перебарщивают с температурой, путают компоненты. На выходе часто брак. Но, как говорится, со своим уставом я разбираться не полезу. Хотя пару замечаний сделал. Леха все меня останавливает, якобы я постоянно не вовремя с советами суюсь. Якобы сегодня оврал, и за продукцией приедет фура после обеда. А готовых бочек еще не хватает. Я ему сказал, что все это чушь собачья. Пацаны просто в раздевалку хотят скорее чай попить. Он покачал головой. Ну, дурачок, что ж теперь. Пусть и носится сам. А я наперекур. В раздевалке тишина. Вдруг из-за шкафа выглядывает испуганное лицо банщика. При виде меня он расплывается в улыбке и трясет полным пузырем водяры. Вовремя я зашел.
1: Ты где пузырь-то взял? Студента развел, Леху. Говорю, хочешь Ленку трахнуть? Он все отнекивается, не хочу, типа того. А я говорю, я все организую, ты ей понравился, 100 пудов даст тебе. Надо только пузырь купить, без него никак. Тот чухнул, видимо. Тебе, походу, надо пузырь, говорит, а не ей. А я уж признался, да, типа того. До зарплаты я бы одолжил у тебя. Он денег дал.
0: Так это ты, получается, просто в долг взял, а не развел?
1: А хер бы он просто так денег дал, без этой комедии.
0: Я не соглашаюсь, но молчу. Мы вмазываем. Потом еще раз. Банщик рассказывает, как в молодости изучал боевые искусства, как и теперь иногда дерется с алкашами. Я вспоминаю пару историй из армейки, и полпузыря уже нет. Хочется кушать, но до обеда еще 1.5 часа. Заходит жук и устраивает скандал. Что пацаны без меня пашут, что сегодня важная отправка, что я коллектив подвожу.
1: «Кость, я что, работать отказываюсь?»
0: «Да ты и не сможешь работать, ты сидеть-то прямо не можешь».
1: «Нормально все, Кость, я поем и вся приду».
0: «Да не придешь ты в себя, тебя домой с прогулом отправлять надо».
1: «С каким прогулом, Кость? Я на 5 минут опоздал только, дай день дожить, а».
0: «Ты сюда бухать пришел, а не работать. Вот вместо работы и бухай, а день не закрою тебе».
1: «Зачем, Кость? Сейчас фуру пойдем отправлять».
0: «Какую фуру? Ты сейчас упадешь под бочку, ёбнешься, ногу сломаешь. Мне за тебя отвечать? Да нахрен мне это надо?» Ушел из силы и хлопнул дверью. Я еле успел крикнуть вдогонку.
1: «Ну все, попиздел, иди отсюда».
0: Не знаю, слышал или нет. Обед прибавил сил. Так что на фуру, я надеюсь, попаду. Пацаны вроде все загрузки сделали, справились. Надо только им торопиться меньше, и качество работы поднимется. До фуры еще 40 минут примерно, она только в город въехала, а у нас уже все готово. Банщик разливает всем оставшиеся полбутылки, а Эльнур достает баллон пива на 2,5 литра. Я редко о чем жалею, но вот это пиво я на самом деле зря пил. «Чего, Айрат, ты сегодня не с нами?» Эльнур, видимо, недоволен, что я чаще его перекуривал.
1: «Молчи».
0: Я откидываюсь на спинку стула. Последняя кружка превратила комнату в аттракцион с подвижными стенами.
1: «Дурик, бля. Сам дурик.
0: Реально сил нет что-то добавить или соригинальничать. Переборщил я, короче. Наиль, он почти трезвый. Фарида, наверное, вчера ставила.
1: Ты пойдешь на фуру?»
2: «Пойду».
1: «А хуй ты смог? Как ты пойдешь-то?»
2: «Не знаю. Молчи».
0: Краем глаза замечаю, что Леха снимает меня на телефон. Да и плевать вообще. Это уже совсем не важно.
1: «Смотри, студент!» Волчок показывает на меня пальцем. «Вот это и есть секельзявка!»
0: Все хохочут, даже Наиль. Надо спать, короче. Я встаю и ухожу спать на скамейку между шкафов. То-то Лиля порадуется. День еще не прошел, но хуй с ним.

0: Наиль.
1: Эх, трубы, трубы, трубы. Зачем вы издаете звук плачущих старух?
0: Мы ж завода ржавые губы, так что не напрягай свой слух.
1: Но я, засыпая, слышу, кто-то плачет на чердаке.
0: Это старый воск грызут мыши, копошась в барахла бардаке.
1: А кто сейчас грохотал за стеною? В здании, где нет никого, кроме меня.
0: Закройся же сна пеленою, здесь не действуют законы дня.

Yo, aquí está Terawan. España es de puta madre, con cojones.

Tarahuac, para ti y tu madre. De puta madre, de puta madre.

Весенние слезы зимы, весенние слезы зимы забрались на этажи высокого дома. Тоже за край весенней красы белеет речка лентой тонкой. Весеннее утро звенит, как колокольчик. Звенит, как колокольчик.

дороге у нас лишь лужайки, открытые солнцу. Озеленились тот час, фиалки цветут, и снова истоптаны тропы в лесах весенних. Да пребудет мое сердце в чистом духовном кипении.

убирайся прочь. Уренгой трещит бумажными деньгами, уренгой шуршит ветром и зимой. Гонят газ на запад, будто так и надо. Собираешь матьё, убирайся прочь.

Я сумасшедший, видят сувенир, сумасшедший, видят матрешки, одна матрешка, потом другой электрический.

Should it work? Could I turn this? Should it work?

Thank you.

Take care of your workers.

Whisper to me.

Кузнецовой, Гаврилой, веселый дизайнер Наташа, Саша Ковальский за паровозик, Сурский экспресс, торпеды Пензы увозит в Рязань. А я верю в Казани, в Малахова, Акбар, чай пью, страна большая, славянские явства вкушаю, печенька кушаю.

чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в опале под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли.

0: диджея Айвана главы распечати.
1: Диджея Айвана главы распечати. Каждый первый будет иметь перчатик, а также противозачаточный таблетик. Диджея Айвана — это

неважно. По маршруту ездит ты, Гарус, прилежно. Каждый казус будет разрешать суд народа, как у Линча прямо на огороде. Так будет подавлен весь беспредел, будет наказан даже тот, кто напердел. И мужички поймут, что живут как элита, и скажут Тайвану

0: Кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь,

Я будто бы поднялся над землей, и дороги не теперь обратной. Сегодня буду я с тобой. Я войду в темноту квартиры, и ты меня не стесняйся. И никто не найдет в этом мире нас ни ВКонтакте, ни в Васе.

никто не помешает. Этой ночи только я и ты. И это время, видно, все решает, осуществит твои мечты. Я войду в темноту квартиры, и ты меня не стесняйся. И никто не найдет в этом мире нас ни в ВКонтакте, ни во сне.

песенка называется «Активный отдых». Когда я слышу про активный отдых, со всей серьезностью стараюсь отнестись, поскольку отдых означает и выпить, активный отдых означает поебстись. Поскольку отдых означает выпить, активный отдых означает поебстись. Активный отдых, он нам вроде пробы, нам без него никак не обойтись. Пассивный отдых – это выпить, чтобы. Активный отдых – это чтобы поебстись. Пассивный отдых – это выпить, чтобы. Активный отдых – это чтобы поебстись. И потому, мордель, кончайте лыбить, когда серьезно надо отнестись. Активный отдых означает выпить, а после хорошенько поебстись. Активный отдых означает выпить, а после хорошенько

0: Сладко выпей, а поепись как можно поскорее. Активный отдых, без остатка выпей и поепись как можно поскорей.
1: Это один парень, я даже не знаю.

0: вообще вот стихи Андрея Рязанова такие достаточно жесткие, мужские, они зачастую затрагивают какие-то сложные проблемы, неприглядные стороны жизни.
1: Ну, я не затрагиваю принципиально неприглядные стороны жизни, а лишь интересуюсь жизнью вообще.

Этим утром я принял решение. Принял решение. Следы – это был человек и нету. Следы – это только то, что осталось. Следы, не размытые морем вдоль моря. Следы, словно петли вдоль окон до желтой березы и вновь вокруг дома. Вдоль окон до желтой березы крыльцу моему. Этим утром я принял решение. Следы от сапог, от ботинок, от туфель. Босые следы, уходящие в лес или в дюны. По рослой примятой траве, по первому снегу. Следы, это был человек и нету. Следы, это только то, что осталось, но все остается. С тобою навеки, но все с тобою навеки уходит. А тебе уже ничего не страшно, если утром, а не днем и не ночью, если...

ли утром, а не днем и не ночью? Есть ли утром, а не днем и не ночью? Один на один с собою, один на один с собою ты принял решение, ты принял решение. Этим утром я принял решение. Принял.

0: Oh, mamma, Sandrina, dai, dai, dai, fuori, fuori, fuori.
1: Чего?
2: Чего?
3: Чего заново?
4: Не заново.

0: Айо, липкий холод цепляет пластырем на кожу, на теле ожоги, меня подпалил Сережа. Я глаза выколол, иду куда-то на ощупь под лампаду, камышей меня засасывает топь. Перехватило дыхание, я попался по дню. В этих ловушках есть какой-то смысл к светлому дню.
1: Иду ко дну, я уже почти шизофреник.
0: Готовлю злые замыслы на ваше уничтожение. Во всем виновата
2: химия и токсикомания.
0: Облейте бензином зажигалку, дай мне подожгу себя заживо. Самосуд — увлекательная забава 15-летней шалавы. Ее нет с нами рядом, она подохла от глупости. Сгнило тело в могиле, остались лишь кости. Теперь мы часто заходим к ней в гости.
3: Частично оставил себя на отпечатках в пыли, мы не в ту сторону все это время, кажется, плыли, но уже похуй, плюхи плавлю, на детали разобран. Как не просил, в андеграунде не прописали в бан-лист. Приснились зеленые листья, и как снег на поверхность могил ложится. Подлю вверх, натыкаюсь на звезд остроконечные спицы. На лету в небе загораются птицы, тесно и холодно в недрах темницы. Слов разделяющая гладь тишины вереница. Нам назад уже не вернуться, как не вертись. И вершки уже закоптились от корешков. Не могу достичь вышки, на вертеле жарятся мышки. До стада считай не дыша и вскрывайся, блять, не спеша. При первом же кипише скидывай в лужу, бро.
4: Не знаю, куда деться от этой ржавчины. Она распространяется внутри, как пожар. Нашел булочную, купил слойку прожаренную. Ебало кассир просит ножа. Труп в морге выложены коллажами. Если туда положат, будет похуй в чем-то прошарен. Бульон из шаурмы плавают человеческие шарики. Они медленно изнутри печенку разрушают. Тем временем у соседа они лежат. Потекла тушь, так что ты не тушься.

0: Замялись трусы под лосинами. Замялись трусы под лосинами. Замялись трусы под лосинами.
1: Падик убрав от газеты баночек Happy Lines под нуждика графию Бачинского и Стилавина. Твой братишка просил на ДР квадрокоптер. Мы с пацанами скинулись, получили.

месте добро должно быть с кулаками. Это исключительно профистинг. В темном переходе пиздят патрулями за фальшивые авиза. Ищут гроубоксы тепловизорами.

все. Хороший притон в общаге политеха. Скинулись на рекламу, сразу бизнес взлетел. В интернет-магазине всего три категории: оригинал, реплика, паленка. Мои котята как молоко топленые, из них ты и сделан на строгих брюках начес. Помолимся же, братья и сестры Вачовски, раз такой сильный, подними мой харчок. Но я шаркнул, подниму подошвой. Так не человек, а спонжик в стране, где всем не холодно, не жарко, где все решает Бенджамин. Откидываю процент, долго решали. Ожерелье Венеры и удавка вместо знака президента. Вот символы державы, приписнул на говнодав перед бомжами. Демократия моей свободе угрожает. Россиянские скрижали.

Я порой вспоминаю старых друзей. Я не забуду их, наверное, никогда. Они останутся в душе моей навсегда. Раз, раз, поехали.

Когда жизнь нас красива, когда жизнь нас красива, радостно на душе, эх, весело на душе, когда крепнет наша сила, когда крепнет наша сила, радостно на душе, эх, весело на душе, когда трактор в поле ходит, когда трактор в поле ходит, радостно на душе, эх, весело на душе, когда жито дружно сходит, когда жито дружно сходит, радостно на душе, эх, весело на душе, когда зреет рожь густая, когда зреет рожь густая, радостно на душе, весело на душе, когда ждем мы урожая, когда ждем мы урожая, радостно на душе, весело на душе, когда хлеб комбайны скосят, когда хлеб комбайны скосят, радостно на душе, весело на душе, когда чарки нам подносят, когда чарки нам подносят, радостно на душе, весело на душе, когда светом край нас жалит, когда светом край нас жалит, радостно на душе, весело на душе, когда партия похвалит, когда партия похвалит, радостно на душе, весело на душе, радостно на душе, весело на душе.

сны и все страхи поднебесной, без зари и надежд, и без траурного воя, только сумрак одежд.

На груди алых лад, знак, помеченный бессмертием.